чую запах, смакую твій подих, чую доторки, доторки, доторки до. Чую